Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Наши передачи выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 22 мая 2026 года. Эту передачу подготовила Жанна Габибова.

Но где-то есть миры иные. Кажется, уже к прошлому не вернуться. Мир сошел.

0: телевизору визит Путина в Китай. До этого мы видели визит Трампа в Китай. Вожди принимали парады войск, марширующих солдат и детей, приветствующих их. А больше ничего мы не видели. Не знаем, о чем они договаривались за закрытыми дверями. Нам не положено. Прослушайте краткую сводку новостей. Вернее, доступных журналистам новостей.
1: На выходных массовая беспилотная атака по столичному региону среди объектов нефтехранилища и НПЗ, среди погибших рабочие из Индии. Удары по Ярославлю и области, удары по Крыму, взрывы в порту Одессы, на Дунае и на объектах Нафтогаза в Днепропетровской области. Эстония впервые сбила украинский дрон. СВР обещает Латвии ответ в случае запуска украинских беспилотников, невзирая на членство в НАТО. МИД Латвии – все это ложь. Зеленский обещает ответить в случае нападения со стороны Беларуси. Песков – это подстрекательство, он же. Рассчитываем на помощь США в возобновлении переговоров. Рябков: между Москвой и Вашингтоном весьма интенсивные контакты, но это не сказывается на отношениях. Сенатор Грэм, внесен в России в список террористов и экстремистов, сообщил о подготовке очередных антироссийских санкций. Москва и Минск начали учения по подготовке и применению ядерного. Придворный политолог Караганов: мировая война началась, ядерный ответ необходим, нужно, чтобы мы внушали им животный ужас. После беспилотных атак пермский митрополит Мефодий осветил город иконой Божьей Матери. Глава литовского МИДа Будрис призвал НАТО заняться Калининградом. Автоконцерн «Мерседес» готов выпускать вооружение, цитата, «при наличии делового смысла». Польша запустила сервис для двигателей танков «Абрамс». Пентагон отложил отправку в Польшу механизированной бригады. «Каллас» грозит поддерживающим Россию или Иран лишением европейской помощи. Фицо выступил перед студентами и призвал ждать не светлого будущего, а все новых войн, цитата. «Хорошо уже было, будем рады, что мы при этом присутствовали, он же. Европе для выживания нужны такие люди, как Макрон. Нам не хватает лидеров». В Лондоне одновременно пропалестинская акция, 20 тысяч человек, и марш ультраправой организации Томми Робинсона на 60 тысяч. Снова Песков: у Кремля самые серьезные ожидания от предстоящей поездки Путина в Пекин. Делегациями США мериться не будем. В российской делегации тоже первые чиновники и олигархи. Сам Путин обратился к китайцам: наша связка играет стабилизирующую роль, не дружим против кого-то, а работаем на дело мира и процветания. Журнал «The Economist». Главный вопрос: будет ли согласован газопровод «Силы Сибири-2» на 50 миллиардов кубов? Китай продолжает демпинговать. Западные СМИ приписывают Си Цзиньпину слова: «Путин может пожалеть о решении начать СВО». Китайский МИД это опровергает. Вице-премьер Трутнев, цитата: «Немного расстроился на выставке в Харбине. У нас только мед и крабы, у наших друзей дроны и роботы». Конец цитаты. Вице-премьер Мантуров: «Китайские автомобили не должны мешать АвтоВАЗу». В Иркутской области граждане пишут обращение Си Цзиньпину с просьбой построить им школу. Имеющиеся переполнены, на новые денег нет. ВТБ запустил в Китае оплату по QR-кодам. Трамп: по просьбе ближневосточных партнеров откладываем бомбардировки Ирана на 2-3 дня. Не будет сделки, ничего от него не останется. Иран, в свою очередь, представил новый проект соглашения. В нем вывод американских войск и выплата репараций. В случае возобновления войны опять грозит уничтожением американских баз. Дрон взорвался недалеко от ядерного реактора в Эмиратах. Сами Эмираты к следующему году хотят построить нефтепровод в обход Армузского пролива. Wall Street Journal: расходы американцев на топливо выросли на 45 миллиардов долларов. По всей Азии жестокий энергетический кризис, на очереди продовольственный. Огненный гриб на военном заводе под Иерусалимом объяснили успешными плановыми испытаниями. Израиль опять перехватил гуманитарку для Газа и утвердил смертную казнь для осужденных за теракты на Западном берегу. Двое стрелков-подростков напали на исламский центр в Калифорнии, пятеро погибших. В центре Вашингтона, оплаченное корпорациями, 9-часовое сборище ультраправых христианских фундаменталистов. Присутствовали Хексет, Рубио, Габбард, Венс. Трамп обратился по видеосвязи. Вице-премьер Хуснуллин: запас прочности застройщиков исчерпан. Отмена льготной ипотеки создаст риски для отрасли. Минфин как раз предлагает ужесточить условия и повысить ставку для заемщиков, не состоящих в официальном браке. Тем временем спрос на новостройки в городах-миллионниках упал на 20%. На элитных элитные московские почти на треть. Строительство трассы Джубга-Сочи отложили на 2 года, нет денег. Цитата: не отказываемся, а сдвигаем вправо. В Китае заказана техника для проходки тоннелей. Евротранс и фикс-прайс не выплатят дивиденды. Аукцион по продаже ранее изъятого Южурал-золота не состоялся, ни одной заявки. Попробуют снизить цену. На полгода продлен запрет на вывоз лома драгметаллов. В Эрмитаже вооруженный ножами коммерсант забрался на императорский трон и прочитал речь о взятии.

взятках, кредитах и разорении. Замминистра Моисеев назвал золото прекрасной альтернативой доллару. Давайте все копить золото. Конец цитаты. Доллар уже по 70. Президент Ростелекома Асеевский. Наши клиенты относятся к отключениям как к реальности, в которой мы живем. За 6 лет компания сократила 20 тысяч сотрудников. Глава МТС Воронин тревожится. 70% российских компаний не внедряют искусственный интеллект, несмотря на дефицит кадров. Нужно брать пример с Японии и Германии. Вице-премьер Новак. К 30-му году экономике нужны 3 миллиона новых рабочих. В ближайшие 5 лет в связи с выходом на пенсию предстоит заместить 11 миллионов рабочих мест. Решетников. Некоторый рост безработицы может помочь структурной перестройке экономики. Люди переучатся и уйдут в другие отрасли. Тем временем спрос на курьеров за год вырос почти втрое. В НИИ труда сообщает, уже в ближайшее время без работы из-за искусственного интеллекта останутся 7,5% работников. Газета.ру. Не больше 30% вакансий на рынке настоящие, остальные инфошум. Мишустин. Не должно быть лазеек для уклонения от отечественного софта. Надо в это идти. Конец цитаты. Южная Корея покупает американские боевые вертолеты на 4 миллиарда долларов. Индия обещана техобслуживание вертолетов «Апач». Трамп. Поставки американского оружия на Тайвань пока на паузе. Он же денуклеаризация КНДР – общая цель США и Китая. Пока же Ким Чен Ын приказал превратить границу в неприступную крепость. Портал «Политика» обсуждается интервенция против Кубы. Возможен венесуэльский вариант. Власти США расширили понятие «терроризм». Теперь он охватывает латиноамериканские картели и левых радикалов. Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного значения. Вспышка эболы в Африке. Заболевших уже 500, умерших 130. Россия отправляет специалистов в Уганду. Роспотребнадзор. Пока угрозы нет. Против компании «Нишфарм» возбуждено уголовное дело из-за монопольно высокой цены на препарат от давления. В Воронеже вторая за 2 недели авария на водоводе. Школы 2 районов перевели на дистант, детсады закрыты. В Башкирии объявлен режим черного неба из-за промышленных выбросов. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 3 с небольшим процентов. На саммите министров финансов Большой Семерки в Париже обсуждается угроза мирового финансового кризиса. Начался массовый сброс государственных облигаций. В Нью-Йорке желтые профсоюзы завершили 3-дневную забастовку транспортников. Премьер Южной Кореи Ким Мин Сок обещает не допустить 18-дневной забастовки сотрудников Samsung. Она запланирована на четверг и грозит ущербом в 670 миллионов долларов в день. Акции корпорации подскочили на 4%. В связи с внедрением искусственного интеллекта британский банк Stand Chart увольняет 7 тысяч человек. IKEA увольняет 850 сотрудников. Падает спрос. В Казани режут зарплаты фельдшерам. Там введена бальная система. Не меньше 14 вызовов за смену. Медики начали увольняться. Маск сравнивает миссию своей компании по разработке мозговых чипов с христовыми знамениями. Цена единого билета на Питерский экономический форум впервые выше 1 600 000 рублей. Екатеринбургский митрополит Евгений. Пионерию создал Николай II, а пионеры должны отмечать день рождения страстотерпца. Лавров. Россия не соответствует условиям Евровидения, цитата, критериям откровенного сатанизма. Педиатра Буянова осудили на 5,5 лет колонии по статье о фейках. Она негативно отозвалась о погибшем на СВО отце пациента. Аудиозапись не велась. Комсомольская правда. Граждане все активнее пишут доносы друг на друга. Роскосмос впервые разместил на ракетах рекламные наклейки. Ассоциация туроператоров подсчитала. В Союзе во время железного занавеса было в 3 раза больше прямых рейсов за рубеж, чем сейчас. Японская игровая компания Konami заблокирует доступ к своим продуктам для геймеров России и Беларуси. Известие. Уже половина дипломных работ генерируется искусственным интеллектом. В Минздраве предложили считать молодежью 39-летних.

0: что за ней обрыв.
1: Ну вот, поговорили о серьезных вещах под ритмичную музыку. Ну, а теперь о действительно серьезных вещах. Послушаем, о чем предупреждает Ричард Фейнман, известный физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. Предупреждаю, он говорит о массовом вымирании жизни на Земле. Если хотите спрятаться в норку и не знать об этом, пропустите эту часть программы.
2: Знаете, есть что-то глубоко тревожное в том, чтобы смотреть на летопись окаменелостей и видеть узор, который из нее проступает. 5 раз в истории Земли, 5 отдельных моментов, растянутых на сотни миллионов лет, планета переживала то, что мы называем массовыми вымираниями. События, во время которых большинство видов на Земле исчезало за геологически короткий промежуток времени. Ордовикское вымирание – около 445 миллионов лет назад. Девонское – около 375 миллионов лет назад. Пермско-триасовое – около 252 миллионов лет назад. Самое страшное из всех. Тогда исчезло, возможно, 96% морских видов и около 70% наземных позвоночных. Затем триасово-юрское вымирание – около 201 миллиона лет назад. И, наконец, мел-палеогеновое вымирание 66 миллионов лет назад, то самое, которое уничтожило динозавров. 5 массовых вымираний примерно за 500 миллионов лет сложной жизни на Земле. В среднем одно каждые 100 миллионов лет, хотя интервалы были неровными, а причины разными. Падение астероидов, гигантские вулканические извержения, резкие изменения климата, закисление океанов, нехватка кислорода. Разные механизмы, один результат. Большинство видов исчезает, экосистемы рушатся, планета становится другой. И вот что не дает мне покоя по ночам. Мы прямо сейчас находимся внутри 6-го вымирания. Мы живем во время массового вымирания в реальном времени. И, в отличие от предыдущих 5, это происходит с почти непостижимой скоростью. И причиной являемся мы. Человеческая деятельность, уничтожение среды обитания, изменение климата, загрязнение, чрезмерная охота, внедрение инвазивных видов приводит к исчезновению видов со скоростью, которая в 100 тысяч раз превышает естественный фоновый уровень вымирания. Некоторые оценки предполагают, что каждый день исчезают десятки видов. Большинство из них – насекомые, растения, грибы – маленькие организмы, которых мы даже не успели описать. Они исчезают раньше, чем мы узнаем, что они вообще существовали. Но вот что нужно по-настоящему понять. Даже если бы мы захотели остановить это вымирание, даже если бы человечество завтра внезапно стало идеально заботиться об окружающей среде, если бы мы остановили уничтожение среды обитания, устранили загрязнение, мгновенно решили проблему изменения климата, возможно, уже слишком поздно. Инерция вымирания уже встроена в систему. Процессы, которые мы запустили, будут продолжаться столетиями или тысячелетиями, независимо от того, что мы сделаем сейчас. 6-е массовое вымирание в очень реальном и тревожном смысле уже невозможно полностью остановить. Теперь я должен быть очень осторожен, потому что я уже чувствую возражение. Вы хотите сказать, что нужно сдаться? Что охрана природы больше не имеет смысла? Что все бесполезно? Нет. Совсем нет. Я говорю о другом. Нам нужно быть честными, жестоко, неудобно честными относительно масштаба происходящего, относительно механизмов, которые этим управляют, относительно того, что можно обратить вспять, а что уже нельзя, и относительно разницы между тем, чтобы замедлить катастрофу, и тем, чтобы предотвратить ее. Потому что вот что я понял, изучая физику сложных систем, каскадные отказы и математические модели коллапса экосистем, когда определенные пороги уже пройдены, когда определенные петли обратной связи уже запущены, система становится привязанной к результатам, которых уже невозможно избежать. Даже если убрать первоначальную причину, это похоже на камень, который катится с горы, В какой-то момент уже не важно, что вы перестали его толкать. Гравитация и инерция берут верх. Он все равно докатится вниз. Давайте разберем это аккуратно. Потому что понять, почему это вымирание невозможно полностью остановить, можно только если понять несколько связанных факторов. Временные задержки в экологических системах, природу долго вымирания, обратные связи, усиливающие первоначальные нарушения, фундаментальные требования выживания видов и сам масштаб человеческого влияния на планету. Начнем с понятия, которое звучит почти парадоксально – долг вымирания. В экологии это означает виды, которые уже обречены на исчезновение, хотя прямо сейчас они еще живы. Иногда их называют «ходячими мертвецами», популяции, которые стали слишком маленькими, слишком фрагментированными, слишком генетически обедненными или живут в слишком разрушенной среде, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, даже если им больше не причинять никакого вреда. Представьте вид, которому для выживания нужна минимальная жизнеспособная популяция, скажем, 500 особей, распределенных по достаточно большой территории. Это нужно, чтобы сохранять генетическое разнообразие, находить партнеров и переживать случайные катастрофы, болезни, засухи, плохие годы. Теперь представьте, что из-за охоты и разрушения среды обитания этот вид сократился до 300 особей, разбросанных по изолированным фрагментом территории. Даже если вы немедленно остановите охоту и разрушение среды, этот вид, скорее всего, обречен. Популяция уже ниже минимального жизнеспособного порога, генетическое разнообразие слишком низкое. Инбридинг снижает плодовитость и здоровье. Изолированные группы не могут скрещиваться друг с другом. Каждая маленькая популяция становится генетическим тупиком. Когда приходит болезнь или несколько плохих лет подряд, у вида уже нет достаточного запаса, чтобы восстановиться. Он будет сокращаться и, вероятно, исчезнет через десятилетия или столетия. Не потому, что мы сделали что-то новое, а потому, что ущерб уже нанесен. Это и есть долг вымирания. Он уже возник, но еще не выплачен. И самое тревожное в том, что мы не знаем, сколько видов сейчас находится в этой категории. Осторожные оценки говорят о тысячах видов позвоночных, млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, которые уже находятся ниже порогов жизнеспособности. Если включить насекомых, растения, грибы и организмы, которые мы почти не отслеживаем, число может быть десятками тысяч или больше. Эти виды все еще считаются живыми в статистике биоразнообразия. Но фактически они уже исчезли. Мы просто еще не прожили достаточно долго, чтобы увидеть их конец. Этот долг вымирания был накоплен главным образом за последние 1-2 века, когда население человечества выросло с 1 миллиарда до 8 миллиардов, когда мы превратили огромные площади лесов, лугов и болот в сельское хозяйство и города, когда стали охотиться и рыбачить с промышленной эффективностью, когда распространили инвазивные виды по всей планете. Ущерб уже нанесен, долг существует. И он будет выплачен вымираниями в течение следующих столетий, независимо от того, что мы сделаем сейчас. Следующий механизм – временные задержки в экологических системах. Экосистемы не реагируют мгновенно. Между нарушением и его полными последствиями могут проходить десятилетия или даже столетия. Поэтому сегодня мы все еще переживаем последствия изменений, сделанных десятки лет назад. А полный эффект того, что мы делаем сейчас, проявится только через десятилетия. Возьмем изменение климата. Углекислый газ, который мы уже выбросили, будет продолжать нагревать планету столетиями, даже если завтра все выбросы прекратятся. Климатическая система обладает огромной тепловой инерцией. Одни только океаны содержат намного больше тепла, чем атмосфера, и они очень медленно нагреваются и охлаждаются. Мы уже зафиксировали определенный уровень будущего потепления просто из-за выбросов, которые уже находятся в атмосфере. И это еще без учета дополнительных обратных связей, которые мы могли запустить. Это потепление будет продолжать менять экосистемы, сдвигать климатические зоны, менять режимы осадков, закислять океаны, плавить лед, поднимать уровень моря. Виды, приспособленные к нынешним условиям, обнаружат, что эти условия меняются прямо под ними. Многие не смогут адаптироваться достаточно быстро. Многие не смогут мигрировать в подходящие места, потому что мы так сильно раздробили ландшафт, что больше нет связных коридоров для перемещения. Они окажутся в среде, которая становится все менее пригодной, и им некуда будет идти. И они начнут исчезать. Это уже происходит. Мы видим смещение ареалов, нарушение сезонных совпадений, когда виды, зависящие друг от друга, например, растения и опылители, больше не совпадают по времени. Мы видим локальные исчезновения на границах ареалов. И все это при потеплении примерно на 1,2 дюйма выше до индустриального уровня. Но мы уже обязаны получить большее потепление из-за накопленных выбросов. И реалистично, мы будем продолжать выбрасывать парниковые газы еще годы или десятилетия, прежде чем полностью уйдем от ископаемого топлива. Полный удар по видам еще даже не проявился. Мы только в начале. Полная цепочка вымираний, вызванная уже совершенным климатическим изменением, будет разворачиваться веками долго после нас, независимо от того, что мы сделаем с выбросами дальше. И климат – только один фактор. Еще важнее для большинства видов – потеря среды обитания. Мы уже преобразовали примерно половину пригодной для жизни суши под человеческие нужды, сельское хозяйство, города, дороги, инфраструктуру. Мы осушали болота, вырубали леса, распахивали степи, перекрывали реки плотинами. Для многих экосистем осталось лишь небольшое количество того, что существовало несколько веков назад. В некоторых регионах, например, в атлантических лесах Бразилии, североамериканских прериях или европейских лесах, осталось менее 10% исходной среды, часто в виде маленьких фрагментов среди человеческого ландшафта. Когда вы дробите среду обитания, вы теряете не только уничтоженную площадь, вы теряете функциональность того, что осталось. Маленькие фрагменты не могут поддерживать такое же разнообразие видов, как большие непрерывные территории. В них проникают краевые эффекты. Больше света, ветра, температурных колебаний, хищников и инвазивных видов. Условия внутренней среды, необходимые многим видам, исчезают. Популяции изолируются. Генетическое разнообразие падает, и виды постепенно исчезают даже внутри защищенных фрагментов. Этот процесс может занимать десятилетия или столетия. Фрагмент леса может сохранять большинство своих деревьев еще 50 лет после изоляции. Но крупные хищники, большие травоядные, животные с обширными территориями исчезают быстро. Затем начинают исчезать виды, зависящие от них. Затем нарушаются процессы, которые они поддерживали. Распространение семян, опыление, круговорот питательных веществ. Фрагмент может выглядеть как лес, в нем могут быть деревья и птицы. Но функционально он уже деградирует. Он поддерживает меньше видов и постепенно теряет даже их. Даже если сегодня остановить всю дальнейшую вырубку, долг вымирания от уже раздробленных мест обитания будет выплачиваться веками. Мы не можем легко снова соединить ландшафт, который разрезали дорогами, фермами и городами. Виды, уже запертые в изолированных фрагментах, будут продолжать медленно двигаться к исчезновению. И вот здесь ситуация становится еще тревожнее, потому что экосистемы – это не просто наборы отдельных видов, это сети взаимосвязей. Сложнейшие системы, где каждый организм связан с десятками, сотнями, иногда тысячами других организмов через пищевые цепи, симбиоз, конкуренцию, опыление, паразитизм и обмен питательными веществами, когда вы начинаете удалять виды из этой сети – последствия не останавливаются на них самих. Они распространяются дальше, как трещина в стекле, как обрыв одной нити в огромной паутине. Это называется ковымирание. И это один из самых недооцененных механизмов нынешнего кризиса. Когда исчезает растение, вместе с ним часто исчезают специализированные насекомые, которые могли питаться только этим растением. Когда исчезают эти насекомые, птицы и мелкие хищники теряют источник пищи. Исчезают грибки, жившие в симбиозе с корнями растения. Разрушается вся сеть взаимодействий, связанная с этим видом. И проблема в том, что такие каскады могут продолжаться очень долго. Иногда десятилетиями. Вид может казаться стабильным, хотя на самом деле он уже обречен, потому что что-то, от чего он зависел, исчезло 10 или 20 лет назад. Это создает еще один уровень долга вымирания. Мы уже убрали огромное количество видов из экосистем, но полная цепная реакция еще не завершилась. Она все еще развивается прямо сейчас. Некоторые виды, которые сегодня выглядят нормально, могут медленно угасать просто потому, что один ключевой элемент их экологической сети уже потерян. И затем появляются климатические обратные связи. Потепление растапливает вечную мерзлоту. Вечная мерзлота высвобождает метан и СО2. Это вызывает еще большее потепление. Исчезновение льда уменьшает отражательную способность Земли. Планета начинает поглощать больше солнечной энергии. Это снова усиливает нагрев. Лесные пожары становятся чаще. Они выбрасывают углерод. Это снова ускоряет изменение климата. Мы, вероятно, уже запустили некоторые из этих процессов. И многие из них невозможно быстро остановить. Они обладают собственной инерцией. И именно поэтому нынешний кризис настолько опасен. Мы больше не имеем дела только с прямым человеческим воздействием. Мы имеем дело с системами, которые начинают усиливать сами себя. Позвольте привести конкретный пример – коралловые рифы. Коралловые рифы занимают менее 1% площади океанического дна, но при этом поддерживают около четверти всех морских видов. Это одни из самых богатых экосистем на Земле. Но кораллы чрезвычайно чувствительны к температуре. Когда вода становится слишком теплой, кораллы выбрасывают симбиотические водоросли, обеспечивающие их энергией, они белеют. Это называется обесцвечиванием. Если жара продолжается, кораллы умирают. Мы уже наблюдаем массовые эпизоды обесцвечивания по всему миру. Большой барьерный риф пережил несколько тяжелых событий всего за последние годы. И вот что особенно тревожно – даже если мы завтра полностью остановим выбросы, океаны будут продолжать нагреваться еще десятилетиями из-за накопленного тепла. У кораллов нет этих десятилетий. Многие рифы, вероятно, обречены независимо от наших дальнейших действий. Просто потому, что климатическая инерция уже существует. А когда рифы рушатся, вместе с ними рушатся тысячи зависимых видов. Рыбы, моллюски, ракообразные, водоросли, микроорганизмы. Это гигантское ковымирание. И подобная логика касается не только кораллов. Арктические виды зависят от морского льда. Альпийские виды живут на вершинах гор, и выше им уже некуда подниматься. Тропические леса зависят от определенных режимов дождей, амфибии крайне чувствительны к температуре и влажности. Во многих случаях изменения, которые мы уже вызвали, достаточны, чтобы запустить необратимое движение к исчезновению. И теперь возникает еще один фактор – масштаб человечества. На планете сейчас более 8 миллиардов человек. Каждому нужна еда, вода, энергия, жилье, материалы. Даже при максимальной эффективности это требует колоссального использования земли и ресурсов. Нет реалистичного сценария, при котором человечество с нынешним населением и уровнем потребления может полностью прекратить давление на природные экосистемы. Да, мы можем сократить ущерб, переходить на возобновляемую энергию, улучшать сельское хозяйство, делать экономику более цикличной. Но мы не можем снизить воздействие до нуля, и когда даже маленькое воздействие умножается на миллиарды людей, оно становится гигантским. Вот фундаментальная дилемма. Пока человеческое население велико и требует огромных ресурсов, давление на природу будет продолжаться. Мы можем замедлить разрушение, но не остановить его полностью. Некоторые предлагают радикальное восстановление природы, вернуть половину Земли дикой природе. Идея красивая, и в ней есть смысл. Но давайте будем честны. Чтобы освободить такие территории, нужно либо резко сократить население, либо радикально снизить уровень потребления, либо научиться производить гораздо больше пищи на меньшей площади. Все эти варианты невероятно сложны политически, экономически и социально. А тем временем виды продолжают исчезать. И вот здесь мы подходим к еще более глубокой проблеме – термодинамике экосистем. Экосистемы – это чрезвычайно упорядоченные структуры с низкой энтропией. Они существуют далеко от равновесия. Их сложность поддерживается миллионами лет эволюции и постоянным потоком солнечной энергии. Когда вы разрушаете экосистему, вы увеличиваете энтропию. А увеличить энтропию легко. Уменьшить невероятно трудно. Легко уничтожить тропический лес, невероятно трудно восстановить его в полном объеме. Потому что восстановление – это не просто посадить деревья. Нужно восстановить тысячи взаимодействий между видами, микробами, грибами, насекомыми, животными, почвами, потоками воды и питательных веществ. Многие из этих связей уже утрачены навсегда. Некоторые виды уже исчезли, некоторые эволюционные отношения формировались миллионы лет, и их нельзя просто создать заново. Поэтому возвращение к доиндустриальной природе невозможно. Этот мир уже ушел, мы перевели биосферу в другое состояние. Вопрос теперь только в том, насколько деградированным окажется новое состояние. И вот здесь я хочу сделать очень важное уточнение. Когда я говорю, что вымирание невозможно остановить, это не означает, что ничего не имеет значения. Наоборот, каждый сохраненный лес имеет значение. Каждый спасенный вид имеет значение. Каждая тонна СО2, которую мы не выбросили, имеет значение. Мы не можем предотвратить катастрофу полностью, но мы можем определить ее масштаб. Разница между потерей 30% видов и потерей 80% видов – это колоссальная разница. Разница между функционирующими экосистемами и почти мертвой планетой – это колоссальная разница. И именно это сейчас находится в наших руках. Мы больше не на стадии предотвращения. Мы на стадии глобальной экологической триажной медицины. Мы пытаемся спасти то, что еще можно спасти. И это требует совершенно другого мышления. Не романтического, идея о возвращении прошлого, о тяжелой, трезвой, болезненной честности о том, что возможно, а что уже нет. Потому что главная опасность сейчас не только разрушение природы, главная опасность – самообман. И вот здесь мы подходим к самой неудобной части разговора. Потому что нынешнее вымирание отличается от предыдущих не только масштабом, но и скоростью. Скорость – это все. Предыдущие массовые вымирания, даже самые катастрофические, обычно происходили на протяжении десятков тысяч или миллионов лет. С геологической точки зрения это быстро. Но с биологической достаточно медленно, чтобы жизнь успевала реагировать. Виды могли мигрировать, могли адаптироваться. Некоторые эволюционировали под новые условия. Сегодня все иначе. Мы меняем планету быстрее, чем большинство организмов способны приспособиться, и это фундаментальная проблема. Эволюция требует времени. Натуральный отбор работает через поколения. Возникают мутации. Полезные признаки распространяются, популяции постепенно меняются. Но многие виды просто не имеют такого количества времени. Представьте дерево, приспособленное к определенной температуре и режиму осадков. По мере потепления подходящий климат для этого дерева начинает смещаться на север или выше в горы. Чтобы выжить, дерево должно переместиться. Но деревья мигрируют не ногами. Они делают это через семена. Семя падает, прорастает. Молодое дерево вырастает, спустя годы или десятилетия оно само начинает распространять семена дальше. Это медленный процесс. Для многих деревьев скорость миграции всего несколько сотен метров в год, но климатические зоны сейчас смещаются на километры в год. Климат буквально убегает быстрее, чем виды способны за ним следовать. И это касается не только деревьев. Это касается животных, насекомых, кораллов, грибов, практически всего живого. Да, можно попытаться помогать видам переселяться искусственно. Так называемая ассистированная миграция уже обсуждается в экологии. Но подумайте о масштабе. На Земле существуют миллионы видов. Мы не знаем потребности большинства из них. Мы даже не открыли огромное количество видов, особенно среди насекомых, грибов и микроорганизмов. У нас нет ресурсов, знаний и времени, чтобы вручную спасать каждую линию жизни на планете. Именно поэтому скорость нынешних изменений делает вымирание почти неизбежным. Скорость разрушения среды превышает скорость адаптации. И это математическая проблема. Теперь давайте поговорим о еще более опасной вещи – экологических точках невозврата. Многие системы не деградируют постепенно. Они выглядят стабильными до самого момента обрушения, а потом внезапно переходят в совершенно другое состояние. Озеро может долго выдерживать загрязнение удобрениями. Вода остается относительно чистой. Рыбы живут. Растения существуют. Но затем достигается критический порог. Начинаются бурные цветения водорослей. К кислород исчезает, рыба погибает, экосистема переключается. И самое тревожное, вернуться назад невероятно трудно. Даже если вы уменьшите загрязнение до прежнего уровня, озеро может остаться в деградированном состоянии. Это называется гистерезисом. Путь туда и путь обратно не одинаковы. Именно это делает многие экологические изменения фактически необратимыми. Мы уже перевели некоторые системы через такие пороги. Тропические леса могут превратиться в саванну, коралловые рифы – в поля водорослей. Ледовые системы Арктики могут перейти в режим постоянного сокращения. Рыбные популяции могут обрушиться и не восстановиться даже после прекращения промысла. И каждый такой переход означает потерю видов. Потому что виды, адаптированные к прежнему состоянию, больше не могут существовать в новом. И вот здесь возникает особенно жуткая мысль. Даже если человечество внезапно станет идеальным хранителем природы, некоторые экосистемы уже не смогут вернуться к своему прежнему состоянию. Мы уже вытолкнули их за край. Теперь поговорим о фрагментации биосферы. Когда-то экосистемы были огромными непрерывными пространствами, бесконечные леса, степи, болота, речные системы. Теперь они разрезаны на куски. Дороги, города, поле, инфраструктура. Оставшиеся природные территории напоминают острова в океане человеческой цивилизации, а экология островов подчиняется очень жестким законам. Маленькие и изолированные территории поддерживают меньше видов. Чем меньше фрагмент, тем выше вероятность исчезновения видов внутри него. Многие современные заповедники уже слишком малы, чтобы поддерживать жизнеспособные популяции крупных животных. И это создает ужасную иллюзию. Мы смотрим на парк и говорим, тигры все еще есть, но популяция может быть уже обречена, животные еще живы. Но экосистема уже мертва в долгосрочной перспективе. Это называют живыми мертвецами экологии. Популяции, которые выглядят существующими, но уже не способны поддерживать себя. И затем появляется еще одно понятие – функциональное вымирание. Это когда вид формально существует, но больше не играет своей экологической роли. Слоны в маленьких резерватах больше не формируют ландшафты так, как делали раньше. Тигры в изолированных парках больше не регулируют экосистемы целых регионов. Носороги под вооруженной охраной уже не являются частью естественного отбора. Они становятся биологическими артефактами, живыми музейными экспонатами. И это, возможно, будущее огромного количества крупных животных, не полное исчезновение, а существование в виде управляемых популяций, полностью зависящих от человека. Возникает тяжелый вопрос. Является ли это настоящим спасением? Или это просто более медленная форма вымирания? Я не уверен, что у этого вопроса есть комфортный ответ. Теперь добавьте к этому множественные стрессовые факторы. Вид редко сталкивается только с одной угрозой. Обычно угрозы накладываются друг на друга. Лес уже фрагментирован. Затем приходят изменения климата. Затем инвазивные виды. Затем загрязнение. Затем пожары. Затем болезни. Каждый фактор усиливает действия других. И вместе они создают давление, которое становится смертельным. Вид может пережить одну проблему. Иногда две, но не пять одновременно. Именно поэтому современные экосистемы начинают вести себя непредсказуемо. Мы больше не воздействуем на них точечно. Мы нагружаем всю систему сразу со всех сторон. И самое пугающее, мы плохо понимаем пределы устойчивости этих систем. Мы не знаем, где именно находятся критические пороги. Мы узнаем о них только после того, как пересекаем их. И вот здесь разговор становится политическим и экономическим. Потому что биосфера разрушается не из-за злодеев из фильмов. Она разрушается из-за нормального функционирования человеческой цивилизации. Людям нужна еда, нужна энергия, нужны дома, нужны рабочие места. И в мире, где миллиарды людей все еще живут в бедности, защита природы часто проигрывает более срочным человеческим потребностям сохранить лес или дать бедным фермерам землю для выращивания пищи. Запретить рыболовство ради морских экосистем или сохранить работу рыбакам. Остановить добычу ресурсов или позволить экономике расти. Это не теоретические вопросы. Это реальные дилеммы, с которыми сталкиваются правительства каждый день. И почти всегда краткосрочные человеческие интересы побеждают долгосрочные экологические. Вот почему кризис настолько трудно остановить. Потому что он встроен в саму структуру мировой экономики. Мы говорим о необходимости отказаться от ископаемого топлива уже десятилетиями. Мы понимаем физику климатических изменений. Но выбросы все еще растут. Почему? Потому что нефть, газ и уголь встроены во всю современную цивилизацию. Переход требует гигантских затрат, политической воли и глобальной координации. А человечество исторически плохо справляется с долгосрочным коллективным мышлением. Мы предпочитаем краткосрочную выгоду. И именно это делает нынешнее вымирание настолько опасным. Это не просто экологический кризис. Это кризис человеческой природы.

0: Прослушайте объявление.
1: Дорогие радиослушатели, с 1 по 31 мая проводится ежегодная акция «Радио 3/Z» по привлечению членов, участников радиостанции в соответствующих языковых группах радиовещания. Мы с нетерпением ждем возможности расширить и укрепить наше членство в русской группе вещания. В ближайшие 4 недели вы заметите, что радиостанция 3ZZZ запланирована реклама в прямом эфире, чтобы сообщать слушателям об акции и поощрить их к продлению подписки и привлечению новых членов. Радиослушатели могут продлить подписку, членство или вновь зарегистрироваться на веб-сайте радиостанции. Это проверено, безопасно и очень просто. Зайдите на веб-сайт 3ZZZ www.3zzz.com.au и нажмите красную кнопку «Membership» – «Подписка» в верхнем правом углу. Далее следуйте подсказкам. Вы также можете позвонить на радио по телефону 94-15-19-28, по которому вам помогут найти ваш членский номер и подскажут, как лучше оплатить членство. Чтобы поощрить радиослушателей, станция проводит розыгрыш призов. Слушатели, которые продлят свое членство в русской группе или впервые зарегистрируются на 3ZZ в течение мая этого года, будут участвовать в розыгрыше призов на сумму более $1000. Мы напоминаем нашим слушателям о необходимости продлить членство, подписку. Ведущие русских программ делятся и продвигают программу в социальных сетях. Мы посещаем мероприятия местного русского сообщества для продвижения русской программы 3ZZ. Всем нам важно поддерживать высокий уровень членства. Русское радио Мельбурна – единственный независимый источник информации, освещающий новости, текущие события, законодательство, культуру, вопросы истории и религии, а также местные события. Независимая русская группа радиовещания действительно представляет наше сообщество, а радио 3ZZ продолжает отражать разнообразие всех языковых групп Мельбурна, штата Виктория и Австралия. Заранее благодарим вас за поддержку.
0: Следующее объявление. Осенний фестиваль джаза пройдет 23 и 24 мая в Русском доме Мельбурна. Вход бесплатный. Начало в 6 часов вечера. Приглашаем всех любителей джаза послушать и потанцевать. Алкогольные напитки можно принести с собой. Будет работать буфет. Вход бесплатный. Адрес 118 Грифс Стрит, Фицрой, 3065. Ну, а теперь Анатолий Трушкин. Лучше и лучше.
2: Пошел в парк, сел на скамейку. Воздух волшебный. Никого нет, птицы поют, как будто я в раю. И мне все лучше и лучше. Лучше и лучше. Уже лучше некуда. Знаете, думаю, сейчас познакомлюсь с красивой женщиной. Только подумал, из-за кустов выходит снежный человек. 3 метра ростом, голый, самец, значит. И он ко мне все ближе и ближе, ближе и ближе. А никого вокруг. Один волшебный воздух. И только в небе точка светящаяся мигает. Эта точка ближе и ближе, ближе и ближе. Летающая тарелка. Садится рядом, номера нет, неопознанная. Из тарелки выходит рахит, ушки поросячьи, мордочка синяя, голый, без шерсти, без признаков пола. Где у нас верный признак, у него ничего нет. Рахит идет к снежному человеку. Снежный говорит ему, а голос высокий, тонкий, самка, значит. Говорит, здорово, братан. Что это вы с людьми не входите в контакт? Рахит, да ну их в редьку. Какие-то они тупые, недоразвитые. Читает мало, книги у них дешевле водки. От этого они все тупее, тупее, тупее, тупее. Даже не знают точно, какое у них время. Часы переводят то на час вперед, то на час назад. Одним словом, думают чем угодно, только не головой. У меня аж дыхание перехватило. Хотел камень найти, камни ему между ушей, чтобы понял, какая у нас высокая культура. Ну, вдруг сам спрашивает снежного человека, а ты-то что никак не дашься им? Они тебя ищут, ищут. Снежный почесал голову, живот, немытый какой-то, самец, значит. Говорит, о чем с ними говорить? Им главное поесть, поспать, выпить, выпить, поесть, поспать. И все у них за деньги. В медицине за все, кроме клизмы, платить надо. Природа губит. Одним словом, алкоголики. Меня как заколотит всего. Алкоголики? Это мы алкоголики? Тварь ты таежная. Поговорить тебе с нами не о чем. А с архитом есть о чем? Двойные стандарты, да? Нашел камень, размахиваясь. Тут архит говорит, наверное, этот проект с человечеством закроем. Денег уже нет, разворовали все. Снежный, у вас-то откуда выросло? А занесли из земли. Вся зараза от них.
0: Передача подходит к концу. Слушайте нас по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц диапазон FM. Сегодняшнюю передачу подготовила Жанна Габибова. Всего вам доброго и спокойной ночи.